0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de kadekiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Havayel kanin aru, patundu.
0: Lavur.
1: İnce ve den de erkina.
2: Lav mı den kanin?
1: İnne orada bile seyre cefir ake. Nige eller nele soğuma erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden ben
3: kalamıyorum?
4: Я желаю мне, чтобы не переезжали.
3: Glaub mir doch.
4: Бесконечное желание.
2: Glaub mir doch.
4: Я желаю мне, чтобы не переезжали.
3: Glaub
4: mir doch. Бесконечное желание.
2: Glaub mir
4: doch. Я желаю мне, чтобы не переезжали.
3: Glaub mir,
4: dass
3: ich